0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ночи.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру +2 023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. +2 023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер +2 023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. +2 023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру +2 023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса. Это

хорошо там, где есть радиодача.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВВ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Участвуйте в розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон, защити свой сад. Защитите урожай от вредителей. Биокилл. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните. Биокилл.
7: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
9: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
10: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карадо».
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
15: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
16: Супер! Сила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
17: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
18: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Данил. Я живу в Придорожном Рязанской области. И поздравляю свою бабушку Клаву. Хочу для нее заказать песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Д.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Сегодня 26-й лунный день. Это неблагоприятное время для начинаний, важных дел и активной деятельности. Лучше заниматься рутинной работой. Еще некоторые люди могут почувствовать постепенный упадок сил. В это время не рекомендуется начинать новые ответственные проекты. Еще лучше избегать и давления. Помогут теплая ванна и немного времени, проведенного в одиночестве.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: объявление. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
14: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
17: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
21: Будь подвижным,
0: энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир с Ханты-Мансийского автономного округа. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. Привет сыну в городе Медионе, Ханты-Мансийский автономный округ. И подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о сроках выплаты отпускных россиянам. Их нужно перечислять как минимум за 3 дня до начала отдыха работника. Ведомство уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой. Стоимость обучения в российских вузах увеличилась почти на 11% за год. Это на 2,5% ниже, чем было в 2025-м, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там добавили, что по регионам и университетам ситуация, безусловно, разная. Так, в Москве рост цен на обучение зафиксирован на уровне около 14%. В Санкт-Петербурге – 8%, в остальных субъектах – 10,5%. Напомню, приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать. С таким предупреждением выступили эксперты платформы «Мышеловка Народного фронта». Там пояснили, что данная схема является ловушкой, цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления. При поступлении ошибочного перевода и просьбе от незнакомца вернуть деньги россиян призвали ни в коем случае не переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. В таком случае финансовая организация начнет процедуру официального возврата платежа. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Солнце» в исполнении Елены Терлеевой. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: часть скоро Алсу Владимир Маркин и уже сейчас Игорь Николаев.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

вас, друзья, с астрологическим прогнозом на весь день. Уже через 5 минут расскажу, какие сюрпризы нам готовит судьба сегодня, откуда ждать новостей и каких процессов лучше избегать. Ну и про музыку не забудем, которая будет лучше, чем кофе. Не пропустите скоро новинку Татьяны Картуковой, легендарную динамичную песню Ромы Жукова и еще раньше хит группы «Республики» на радио «Дача». Всем доброго начала дня в ритме «Ва».

0: Гороскоп на радио Дача.
1: На календаре 13 мая, среда, познакомлю вас с гороскопом на этот день. Он может принести, кстати говоря, неожиданные повороты. Близнецы, водолеи и стрельцы быстрее других адаптируются к изменениям в окружающей среде. У вас возможны решения задач через нестандартные идеи и новые направления. Тельцы, девы и козероги смогут извлечь практическую выгоду из происходящих событий. Хорошо, дела пойдут и в финансовых вопросах. Овны, львы и скорпионы могут действовать слишком резко, есть риск обострения конфликтов. Звезды советуют контролировать эмоции. Раки, рыбы и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Не стоит принимать все близко к сердцу.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации и внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Уверен, от такой девушки, как Татьяна Крутукова, любой мужчина тут же поднимает трубку, отвечает ей на звонок, говорит кучу любезностей и комплиментов. Новинку любимой певицы Алешенька слушаем на радиодаче в эти минуты. Песня претендует стать одним из главных хитов этого лета. Еще больше солнечных клипов вас, друзья, ждет в эфире Муз-ТВ. На правах рекламы расскажу, что там каждый четверг в 9 утра можно наслаждаться дачным плейлистом радиодача, а еще передавать приветы, дачные лайфхаки и советы. Например, зритель Андрей обратился к своей даме сердца в эфире, написал: «Чудо мое, давай по приезде пожарим шашлыки. Люблю тебя». Ну как мило, друзья. Уверен, и вашей второй половинке будет приятно увидеть такое послание в эфире дачного плейлиста «Радио Дача» на Муз-ТВ. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Завершает очередной музыкальный час на радиодаче. Весна здесь стала символом любви. Настоящие чувства героев композиции зарождались под капель и таяние снега. Если бы мы перенесли эту историю на май, вероятно, в этом месяце они уже были бы посмелее друг другу, не просто заигрывающе пели «Я ничья и ты ничей», а прямо-таки в любви до гроба клялись. Все же приближающееся лето к этому располагает. Пока ждем самого солнечного времени года, друзья, много хорошей музыки. Послушаем в ближайшие минуты песню Хабиба. Не пропустите и рубрику «Удачный момент» этим утром на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Ольга Зарубина

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартира.

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, уважаемые коллектив «Радио Дача». Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дача». Передаю привет всем, кто знает. Женю Шехеру передаю привет. Также дорогому человечку всего самого наилучшего желаю. Лене Логиновой, Алене. И давайте послушаем песню Филиппа Киркорова.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заслушал доклад министра экономического развития о состоянии российской экономики. Она вошла в фазу стабилизации после периода значительного роста, которому предшествовало некоторое снижение, сообщил Максим Решетников. Он также доложил главе государства о росте экономики за последние три года на 10% в реальном выражении и добавил, что в марте на 8% увеличились реальные зарплаты. Министерство рассчитывает, что эта тенденция восстановления продолжится и в апреле-мае. Кроме того, министр отметил, что отечественная экономика достойно себя проявила, несмотря на внешние вызовы. Она удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. В свою очередь, Владимир Путин заявил о положительных тенденциях в темпах экономического роста в России. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные. Документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Там подчеркнули, что сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, лично или путем отправки через Почту России. Уточняется, в текущем году у поступающих есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Минздрав начнет снижать документационную нагрузку на врачей при помощи внедрения технологии искусственного интеллекта. Как сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко, в настоящее время уже вводится ряд подобных разработок. По его словам, время анализа при помощи искусственного интеллекта занимает несколько секунд. Раньше на это могло уходить до 30 минут. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

музыку к этому хиту написал Максим Фадеев. Исполнил Пьер Нарцисс на «Фабрике звезд 2». Теперь мы более 22 лет как можем наслаждаться результатами этого творческого проекта, слушать потрясающую песню «Шоколадный заяц» на волнах радио «Дача». Еще здесь рассказываем о разных событиях, которые можно отметить сегодня в рубрике «Праздник каждый день». Через 5 минут познакомлю вас с одним интересным праздником. До этого не пропустите хит Николая Баскова здесь на волнах радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается Всемирный день одуванчиков. Это растение символизирует собой невозможное возможное, потому как считается одним из самых живучих в мире. Он умеет прорастать почти в любых условиях и появляется одним из первых после холодов. Раньше из одуванчиков варили варенье, добавляли в листья салат, а корни использовали, как мы сейчас, кофе. Есть повод попробовать что-то новое.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: слов не выкинешь» на радио «Дача».
1: У нас стартует забава из песни «Слов не выкинешь», где мы загадываем определенное слово или тему. Вам нужно вспомнить, в тексте каких песен из эфира «Радио Дача» это слово упоминается. Давайте сегодня о воздушном транспорте поговорим. Жду от вас композиции, в которых поют про самолеты, вертолеты, другие летательные аппараты. Ваши варианты ответов принимаются по телефону в Москве 8495-995-2555. Дозвонитесь, спойте отрывок хита и получите возможность выиграть классный приз – набор для белоснежной улыбки.
2: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры из песни «Слов не выкинешь». Сегодня я предложил вам тему, друзья. Воздушный транспорт. Вам нужно было вспоминать хиты из эфира «Радиодача», в тексте которых упоминаются самолеты, вертолеты или другие летательные аппараты. К нам дозвонился Денис из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. И вот какой короткий вариант ответа он предложил.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис Теркин. Я вспомнил песню «Мой влюбленный самолет». Ты возьми меня в полет, мой единственный пилот. Всем отличной среды, спасибо, радио «Дача».
2: Коротко, но хорошо спетый вариант ответа правильный. За это вручаем Денису подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И прямо сейчас, друзья, будем слушать песню Ларисы Черниковой «Влюбленный самолет» этим утром на радио «Дача».

0: сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
7: Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
19: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
20: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
24: С GreenLife на грядке все в порядке.
25: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
26: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Передаю огромный привет своей замечательной и самой-самой прекрасной любимой жене Наташеньке. Также передаю огромный привет городу Брянску. И хочу послушать замечательную песню о любви. Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве скорректировали порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Согласно этой редакции ПДД, практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водителя не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначено повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может переносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «А я все летала» в исполнении группы «Блестящие». Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: любит полет фантазии, их еще называют «витает в воздухе», пора бы прекращать с этой деятельностью. Трудовой день стартует, друзья, как бы нам ни хотелось, но нужно переключаться на трудовые задачи. Ученые говорят, что любимые песни весьма хорошо фокусируют нас на определенных задачах, поэтому сделать приемник радиодачи погромче сейчас отличное решение. Совсем скоро послушаем композиции группы «Добро», Вячеслава Малежика, а также Николая Трубача уже через пару мгновений на радиодача.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Дарьей Борисовым!

что я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Во воспоминании, друзья, ведь именно они остаются с нами навсегда. Хорошо, что эфиры звездного шоу «Назад в будущее» сохраняются, причем в видеоформате. Посмотреть запись выпуска с группой «Добро» всегда можно на нашем сайте radiodacha.ru и в социальных сетях. Если пропустили выпуск в прошлую пятницу, всегда можно наверстать упущенное. Кстати, в рубрике «Тот самый хит» через 5 минут послушаем песню об обратном, о большой романтической потере. Сегодня насладимся песней группы ТТ «Потерянный рай» на радио. Удача совсем скоро.

точно не один раз поставим песню Дениса и Влада Майдановых, Родиона и Олега Газмановых в эфире «Радио Дача» в День России. Композиция будет шикарно смотреться в нашем плейлисте. Ну а любви к родине в будни не нужно забывать, друзья, сохранять красоту природы, переживать за судьбу Отечества и участвовать в жизни страны мы должны не только по особым датам. Наверное, это и хотели нам сказать две творческие семьи в своем хите «Включай нашу». Продолжим утро в ритме песен Ярослава Евдокимова, Натальи Гордиенко и многих других любимых артистов «Радио Дача».

0: нужно для счастья человеку? Счастливого бы время. Это наверняка часы, проводимые с любимым человеком, до чистой воды напиться. Друзья, замечу, встреча у колодца не лучшее место для романтического свидания. Мало ли, какие чувства вас захлестнут. В финале часа на радиодаче слушали легендарную песню Ярослава Евдокимова. До завершения этого музыкального отрезка также успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить для вас композицию Алены Петровской на радиодаче совсем скоро.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алина. Я из города Уфа, Республика Башкортостан. Передаю привет коллегам. Девчонки заказывают для вас песню Андрея Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо и удачи.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Советский и российский журналист Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Как пишет РИА Новости, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он был автором информационно-музыкальной телепрограммы «До и после полуночи», ставшей одной из самых популярных передач эпохи перестройки. В течение 4 лет одновременно с ней журналист вел время и 90, а потом 120 минут. С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Журналист награжден орденом почета, также он лауреат премии ТЭФИ и «Золотое перо». России. Команда «Радиодачи» выражает искренние соболезнования семье и близким телеведущего Владимира Молчанова. Другим новостям. В Рособорнадзоре утвердили свод правил для участников ЕГЭ текущего года, установив строгий регламент допуска и поведения на экзаменах. Согласно новым требованиям, запуск в пункты проведения тестирований будет начинаться в 9 утра. Старт самих испытаний – 10 утра. Для допуска потребуется документ, удостоверяющий личность. Если его нет, по объективным причинам подтвердить личность участника сможет письменно сопровождающий от школы. На рабочем столе во время экзамена разрешается держать только черную гелевую или капиллярную ручку. Удостоверение личности, выданные черновики и отдельные предметы из утвержденного перечня. При необходимости можно взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус. В своде правил к ЕГЭ текущего года сказано и то, что рассадка в аудиториях строго регламентирована списком, меняться местами запрещено, а если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания текста будет нельзя. Повторно включать запись для опоздавшего также не разрешается. Исключение сделают лишь в том случае, если других сдающих в помещении нет. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ стартует в России 1 июня. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: мнений друзья, каждого из слушателей радиодача найдет удача, ведь вы на правильной волне. Потрясающую песню Дениса Клявера слушаем в середине часа на радиодача. Пусть она зарядит вас на новые свершения в эту среду. Пусть каждый, кто ожидает везения, обязательно его получит, да побольше, чтобы все ваши планы реализовались. Мы всячески этому поспособствуем, по меньшей мере поднимем вам настроение хорошей музыкой точно. Скоро послушаем композиции Полины Гагариной, Владимира Кузьмина, а также Аллы Риты и Алексея Петрухина на радио «Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

полегче быть, позабыть и пережить. Порой истина кроется совсем в простых словах. И иногда их так важно услышать от близкого человека. Чтобы поддержать любимого, в нашем эфире предусмотрен удачный час. В полдень по московскому времени начнем передавать ваши приветы, поздравления, другие теплые послания. А еще будем исполнять музыкальные заявки. Оставить свою можно прямо сейчас по телефону в Москве 8495-995-2555. Порадуйте хорошей песней и себя, и того, кто вам дорог. Пока набираете, послушаем хиты Егора Крида и Сергея Пенкина на радио «Дача».

0: поэзии в душе. На правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача».
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила.
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу. 18:10.
16: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
18: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Воскресенска. Хочу передать привет элитным агросистемам, своим коллегам. Кириллу, Елене, Иринке и Лизе. Ставлю для них Наташу Королеву. Спасибо, радио «Дача». Всем хорошего рабочего дня.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. В Москве в полном объеме стартовали гидравлические испытания тепловых сетей. Их организуют ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Для их проведения в городе с этого дня начинают планово отключать горячую воду. Максимальный срок составляет до 10 дней, при законодательном нормативе в 14 дней. Найти график можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», на сайте «Объединенные энергетической компании», а также в разделе «Мой дом» на платформе «Электронный дом». Водители столичного региона предупредили об ограничениях в движении транспорта. Как сообщили власти, локальные перекрытия ожидаются сегодня в центре, на севере и северо-востоке Москвы. Кроме того, в вечернее время движение может быть затруднено в районе ТТК и улицы Нижняя Масловка. В связи с ограничениями движения в городе водители призвали пересесть на метро, что позволит сэкономить время. Если поездку на автомобиле отложить невозможно, рекомендуется планировать маршрут заранее. Россияне смогут проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Петербурге по биометрии. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, соответствующий сервис запустят до конца июня. Сам эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Известно, что он коснется авиарейсов Аэрофлота между двумя столицами. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики. Жители Москвы, участвующие в программе реновации, теперь могут оформлять основные документы по переселению дистанционно. Они получили возможность подписывать бумаги на новое жилье онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Новый функционал появился в сервисе «Переезд по программе реновации». Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Радио «Дача». Удачный час.
2: Начинаем программу по заявкам на «Радио Дача». Здесь каждый может передать привет или поздравление близкому человеку, а еще поставить для него любимую песню. Расскажу, как это сделать. Текстовые послания принимаются в мессенджере «Макс» по номеру 8-910-00-449-24. Также сообщений жду под постом в группе ВКонтакте «Радио Дача». И к нам можно дозвониться, заказать понравившуюся композицию по телефону в столице 8-495-995-2555. Используйте разные способы коммуникации со студией «Радио Дача», друзья. В начале программы хочется поздравить талантливую певицу, артистку, которая назвала свой первый альбом «Городская сумасшедшая». Машу Распутину поздравляем с днем рождения. От команды «Радио Дача» желаем ей неиссякаемого творческого заряда, полных залов на концертах и только любимой музыки в динамиках. Послушаем ее совместную композицию с Филиппом Киркоровым «Роза чайная» в удачном часе на «Радио Дача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Владимир. Я звоню из города Краснодара. Хотел бы заказать замечательную песню «Алсу». Желаю всем хорошего настроения. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радиодача, здравствуйте. Я Галина Дмитриевна из Приморского края, поселок Трудовое. Хочу передать добрые пожелания благополучия на новом месте жительства своей подруге Алексеевой Светлане Матвеевне. Она долгое время была директором школы на Камчатке у подножия вулкана Ключевская сопка. Математик, но знает все о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Все книги, посвященные творчеству и жизни поэта, отправила багажом, а вот стеллаж с книгами остался. И пусть для Светланы Матвеевны прозвучит композиция «Парами» в исполнении Родиона Газманова. Вам, радиодача, большое спасибо.

Первая большая порция ваших теплых слов готова к прочтению, друзья, в эфире радиодачи. Юля передает огромный привет и слова благодарности своей коллеге Марии Ивановне Трушковой. Мария Ивановна, огромное вам спасибо за вашу доброту и понимание. Солнечных вам выходных и хорошего настроения пожелала Юля. Завидую Марии Ивановне. На выходные человек отправляется. Валентина далее привет передает водителям компании ТЭК Россия от диспетчера из Череповца. Желает доброй дороги без поломок, понимающих логистов, солнышко в зеркалах и в сердце, и вовремя приезжать домой. Вот так. Но солнышко в зеркалах, это, мне кажется, немножко даже отвлекает. Так себе пожелание, Валентина. Влад из Новомосковска передает привет своему другу Грише и желает ему хорошего настроения в такой солнечный и прекрасный день. В столице тоже, друзья, солнышко светит, птички поют. Шикарно это я сейчас смотрел в окно, чтобы не соврать. От Дарьи теплый привет мастеру электроэпиляции Нине Гаджиевой в город Ставрополь отправляется. Дарья пишет спасибо, желаю всем хорошего весеннего дня, Дарья, и вам того же. И успею еще очень короткое сообщение прочесть. Привет Владику от Настенки отправляется. Друзья, ваше послание тоже очень жду в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс», наш номер там 8-910-004-49-24. И удачный час продолжает душевная песня Татьяны Булановой.

0: Точный час.
1: Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, друзья. Роман поздравляет с прошедшим днем рождения командира первого взвода Таранникова Павла Дмитриевича. Желает здоровья, благополучия и удачи. К поздравлению присоединяется весь первый взвод. От Татьяны и Володи далее приветы отправляются родным в набережные Челны Платоновым, в Ефремов Ефимовым и в город Ревда тоже Ефимовым. Макс далее написал: мы сейчас участвуем в соревнованиях «Зорница» в городе Великие Луки Псковской области. Слушаем каждый день радиодачу через рацию. Интересный способ. Передаем привет нашему наставнику Евгению Александровичу и всей Моглинской школе. Макс, желаем вам победы, если там она предусмотрена, конечно же. Ну а слушать радио через рацию — это правда интересно. Запишите видео, интересно, как это. И Павел в этот пасмурный день желает всем здоровья и хорошего настроения. Передает привет сотрудникам компании «Росков», Киров и Валерия. Отдельный привет. Валера очень ждал привет. Надеюсь, услышал. Скоро продолжу читать ваши послания. Друзья, звоните, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я Наталья из Москвы. Хочу поздравить свою подругу Аню с днем рождения. Замечательную многолетнюю маму, хорошего специалиста, красивую девушку, женщину и просто замечательного человека. И поставить для нее песню в день рождения. Спасибо.

продолжаем передачу приветов и поздравлений в эфире радио «Дача». Денис, привет адресует своей жене Олесе и всем тем, кто работает сейчас в полях. Интересная формулировка. Друзья, вам сил, терпения и трудового настроения пожелаю. Далее, семья Кривоносовых поздравляет любимую тетю Пономарева Валентину из Тамбова с юбилеем. Желают крепкого здоровья, радости, исполнения желаний. Оставаться всегда такой же энергичной, яркой, неординарной. Любим тебя. И Алексей привет передает любимой жене Тихановой Оле. Пишет, я ее очень сильно люблю. Спасибо за нашу прекрасную дочку Аришу. Вы моя жизнь. Как раз о любви песню поставлю в исполнении Таисии Повалий. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Группа ВКонтакте. Радио «Дача» к вашим услугам.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Илья. Звоню вам с поселка Арсеньево, Тульской области. Хочу передать привет своему близкому другу Григорию Манохину и пожелать ему отличного дня, хорошего настроения и заказать для него песню Григория Лепса «Я тебя не люблю». Спасибо, Радио «Дача».

продолжаю передавать ваши теплые слова в эфире радиодача на всю страну, друзья. Камила из Стерлитамака поздравляет свою тетю Кузнецову Александру с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья и побольше успехов. Елена просит передать и сказать, как сильно она скучает по замечательному мужчине, по Антону. Пишет, надоели переписки. С нетерпением уже жду встречи. Приезжай, давай скорее, не хватает твоих обнимашек. Антон, негоже заставлять даму ждать. Поторапливайтесь в освоясь поскорее. Юрий из Гагарина написал. Сегодня у моего близкого человека, Сергея Ларченко, день рождения. Ему исполняется 50 лет. Желаю ему всего хорошего. Краткость, сестра таланта, друзья. Ваши сообщения принимаются в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8 910 004 49 24.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое, любимое наше радиодача. Мы из города Екатеринбурга. Хотели бы передать огромный привет нашей любимой бухгалтерии ООО «Политех». Мы отдыхаем без главного бухгалтера буквально еще 2-3 дня, чему очень этому рады. И поставьте, пожалуйста, песню «На недельку до второго». Мы вас очень любим. Спасибо. На неделю.

возвращаюсь к вашим посланиям, которые вы оставляете в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере. Макс Ева передает привет своей любимой мамочке Тане, желает ей хорошего дня. Ирина пишет: «Я шлю привет своему мужу Максиму. Улыбнись, я тебя очень люблю». А еще я видел, что Ирина сначала написала: «Улыбнись, мы едем домой». Передумали, что ли, домой возвращаться? Надежда Киселева написала: «Сегодня день рождения у нашей единственной и очень любимой доченьки. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в учебе и удачи на выбранном пути. Также хочу поздравить всех именинников». Надежда, ну только в следующий раз напишите еще, как дочку зовут. Ей-то по имени получить поздравление будет вдвойне приятнее. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Совсем чуть-чуть остается до финала программы по заявкам. Макс написал, который передавал привет в Зорницу, который слушает нас по радио. Они ничего там не соревнуются. Сидят, едят пиццу. Фотографию прислал. Макс, вам приятного аппетита и всем слушателям, которые сейчас тоже на обеде. Вкусного вам дня. Удачный час продолжит хит Ярослава Сумишевского «Мираж любви» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я из Иркутской области. Хочу поставить песню Михаила Шафутинского «Левый берег» для моих родных мам.

0: Точный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача». Анастасия передает привет любимому Витюше Кочарову, наверное. Да, я люблю тебя, написала Анастасия. Простите, если ударение в фамилии неправильно поставил. Галина далее привет передает всем работникам ВИЭПП. Коротко и ясно. Ксения шлет свой привет коллективу. Нуц, с вами только ясные дни. Всем хорошего настроения. Ксения пожелала всем бы такой коллектив. Ксения, как у вас? Оксана далее передает привет любимому коллективу магазина «Магия вкуса» в Бузулуке. Желает нам процветания. Большой привет вам, девушки. Мужчины тоже, не подкачайте, не хворайте. На этом все. Удачный час завершен, друзья. Продолжим читать ваше послание завтра в полдень по московскому времени. День продолжим в компании отличных песен любимых артистов «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
13: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
15: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
16: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Алла, я из города Москвы. Хотелось бы услышать песню певицы Слава для коллектива моего рабочего, для девчонок Иры, Тани, Наташи, Ани и Тани. Спасибо, радиодача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Состоялась встреча премьер-министра России и руководителя Рособорнадзора. Как пишет РИА Новости, Анзор Музаев рассказал Михаилу Мишустину, что досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных технических сбоев. В нем приняли участие почти 2300 человек. Отдельно глава ведомства отчитался о пробных экзаменах, которые по поручению председателя правительства провели во всех регионах страны. Процедуру организовали 20 апреля, и она охватила 600 тысяч 11-классников и 1,5 миллиона девятиклассников. Руководитель Рособорнадзора добавил, что подобное тестирование помогает психологически разгрузить школьников и увидеть весь объем материала. И еще Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года у девятиклассников появится третий обязательный экзамен – устный по истории. В свою очередь Михаил Мишустин попросил сделать так, чтобы подготовка детей к тестированиям была на особом контроле у Рособорнадзора и региональных властей. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой России усилил пропускной контроль на границе. Данные меры приняты для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию нашей страны. Ведомство добавили, что эта инфекция не встречается на территории Европы и Азии, а распространена преимущественно в государствах Нового Света – Южной, Центральной и Северной Америки. Аналитики Яндекса изучили интерес пользователей после открытия доступа к агенту «Найти дешевле» и определили категории, в которых чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска товаров по низкой цене. Лидирующей стала электроника. В этом сегменте благодаря ИИ согражданам удалось сэкономить до 21%. На втором месте – аптечные товары, на третьем – товары для строительства и ремонта. Курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

Анита Агутина и Владимир Пресняков. В эфире радиодача. Слушаем их легендарную песню «Аэропорты». Наслаждаться удачными песнями Владимира Преснякова будем уже этой осенью, друзья, на юбилейном фестивале радиодача «Удачные песни». Нам в этом году исполняется 20 лет. События ожидаются грандиозного масштаба. Будут все ваши любимые артисты. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский и еще более 20 артистов подарят нам потрясающее настроение 26 сентября в Лайф-арене. Возрастное ограничение события 12+. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф.

Лазарев точно смог покорить миллионы слушателей своей новой пластинкой, которая называется «Счастливые тоже плачут». В прошлом году артист порадовал нас сразу двумя новыми альбомами. Один был такой грустный, в самое сердце на поражение, а второй более веселый, жизнерадостный, под который на школьных дискотеках раньше принято было танцевать. Если вдруг вы это музыкальное событие пропустили мимо себя, всем советую послушать два альбома целиком, там хит на хите. В нашем эфире, кстати говоря, такая же ситуация сложилась. Скоро послушаем композиции Ольги Зарубиной, сопрано Турецкого и Ирины Аллегровой на радио «Дача».

0: говорит о сложности профориентации. В эфире радиодачи. Это Ольга Зарубина с песней «Куклы» завершает очередной музыкальный час. Друзья, я надеюсь, вам ваша работа в радость, ну или хотя бы не сильно тяготит. Желаю, чтобы все трудовые заботы сегодня решались на раз-два, и вы даже особых усилий не прикладывали к тому, чтобы результат получился отличным. Да и вообще, пусть так будет всегда. На этом я, Даня Борисов, все, что хотел сказать, сказал, поэтому отправляюсь домой. Вас оставляю в уютной компании Марии Федоровой. Всем отличного дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
9: Минце. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Дарит привет своим коллегам Руслану, Эми, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. Всем желаю легкого рабочего дня. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице начинаются временные отключения горячей воды. Специалисты будут проводить профилактические работы на теплосетях. Мероприятия продлятся до конца августа. Всего специалистам предстоит проверить более 19 тысяч километров сетей. Испытания разбиты на 600 этапов и организованы одновременно во всех округах столицы. В работах задействовано свыше 3000 человек и около 300 единиц спецтехники. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно на портале мост.ру, в приложении «Моя Москва», на сайте МОЭК, а также в разделе «Мой дом» на платформе «Электронный дом». Килограмм клубники в российских торговых сетях в середине мая стоит от 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в апреле. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он связал снижение цен с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавках достигла около 40% и продолжит расти. К лету основную часть полок займет клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов. Спрос на ягоду в стране ежегодно увеличивается на 8-12% благодаря тренду на здоровый образ жизни. Эксперты прогнозируют, что с расширением предложения цены стабилизируются, а выбор станет шире. Добавлю, сейчас в магазинах представлено до 4 видов клубники. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождливой погоде до конца недели. В некоторых районах осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра. Температура ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы. Сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь, днем до плюс 23 градусов. Такой характер погоды сохранится до воскресенья. Между тем, самым дождливым днем станет пятница. 15 мая ночью ожидается до 5 миллиметров осадков, днем до 8. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров и Маша Распутина с композицией «Розовый чай» продолжат наш эфир. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Гороскопы говорят, что люди, родившиеся под знаком зодиака Рыбы, любят опаздывать. Подтверждаю, в прошлом часе прощался, а нет, Мария Федорова несколько задерживается. В ближайшие минуты обещает быть на месте в студии радиодачи, радовать вас любимой музыкой. Так и гороскопом поверишь на все 100, зря Аня Плетнева из группы «Винтаж» отказывается. Сообщу о музыкальных перспективах. На подходе хиты Михаила Шуфутинского, группы «Демо» и «Не пары» на радиодача.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Друзья, Мария Федорова с вами, вы слушаете «Радио Дача», и далее для вас лучшие отечественные композиции от Лены Перовой, группы «Божья коровка» и Настасьи Самбурской. И, разумеется, ваши заявки музыкальные мы продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент» на номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте свои чудесные майские приветы и поздравления, не забудьте заказать песню, которую желаете услышать, она и прозвучит в финале часа. Всем отличнейшего дня!

0: В Сибири опять покрывало зимы, окутало родные просторы. Фотографии друзья прислали. Очень, конечно, красиво. Тюльпаны в снегу. Хотя недавно такая же картина и в Москве была. Как говорится, у природы нет плохой погоды, друзья. И всегда хорошая музыка для вас на радио «Дача». Совсем скоро будем слушать Зару. И исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Приятного дня всем.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: ему на суточно ровно.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из города Ужегута. Хочу, чтобы вы поставили песню «Как упоительны в России вечера». И передаю привет и работникам стоянки, всем водителям, которые у нас работают. Желаю хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача».

0: конца дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. СТС покажет медицинское драмеди «Чудо-доктор». На Муз-ТВ стартует дачный плейлист. «Маша и медведь» станет полнометражным фильмом. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера сериала «Чудо-доктор» стартует на СТС. По сюжету выпускница Московской медицинской академии Надя Чудова решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов. Девушка производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии, нейрологического феномена, который появился после пережитой в юности аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки у окружающих. Премьера 18 мая. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. А в четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфире Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Создатель популярного мультсериала «Маша и медведь» планирует выпустить полнометражную картину о приключениях героев. Завершить работу над фильмом режиссер намерен к концу 2028 года. Как отмечается, команда представит обновленное видение знакомых персонажей, сохранив добродушную комедийную манеру оригинала. Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявлял, что «Маша и медведь» стал конкурентоспособным на рынке мусульманских стран благодаря тому, что образ главной героини соответствует местному культурному коду. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. А новый музыкальный час в эфире Радио Дача откроет Татьяна Буланова и ее песня «Ледяное сердце». Всем отличного продолжения дня и настроения.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

Фишки на Радио Дача всегда звучат лучше. Отечественные хиты, которыми мы наслаждаемся еще и по телевизору, да-да-да. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра для вас сочные клипы, полезные дачные советы и интересные размышления от зрителей. Вот одно из размышлений от Арины Ульяновой. Она написала: «Дача – это когда соседский кот – главный гость на шашлыках, а компостная яма – это предмет гордости. Что есть, то есть, как говорится». Кстати, своим советом во время эфира вы тоже можете поделиться, отсканировав специальный QR-код на экране. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут песни, лучшие, любимые, специально для вас от группы «Любэ», певицы Полины и певицы Максим. Оставайтесь с нами.

как намек, знаете ли, на зажигательные танцы, которые обязательно вернутся в эфир радиодачи уже послезавтра, в пятницу, вместе с программой «Диско-дача». В 20.00 по московскому времени будем ждать вас около радиоприемников и обещаем 3 часа лучших зажигательных, энергичных, отечественных композиций. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома. И отличную музыку слушайте далее на радиодаче. Впереди у нас хиты от певицы Славы, Алисы Фрейндлих и Виктора Рыбина в дуэте с Натальей Синчаковой.

0: завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню от Вованы и Анны Семенович на радио «Дача». Чудеснейшего всем настроения желаю.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы.
9: Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
12: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfli.rf.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
23: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Вера Буткина. Я из Москвы. Я хочу поздравить своих подруг просто хорошим днем и передать им хорошую песню. Подруг зовут Татьяна, Даша.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана владельцев дачных участков. Они отправляют поддельные уведомления о штрафах за нарушение земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Однако переход по такой ссылке приводит не к оплате, а к тому, что злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале госуслуги. Как пишет news.ru, единственный законный документ для уплаты штрафа – это постановление о назначении административного наказания. В нем обязательно должны присутствовать подпись главного государственного инспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. Рособорнадзор утвердил свод требований для участников экзамена. Пункты сдачи ЕГЭ откроются в 9 часов утра, сами испытания начнутся в 10:00. Опоздавшие не получат дополнительного времени на выполнение заданий. При наличии в экзамене раздела аудирования вход в аудиторию во время ее воспроизведения запрещен. Повторно запись не предусмотрена. Исключение, если помещение пустое. Для допуска необходим паспорт. При его отсутствии личность экзаменуемого письменно подтверждает сопровождающий от школы. На рабочем столе разрешается иметь только черную гелевую ручку, документы, воду и легкий перекус. Участники рассаживаются строго по списку, меняться местами нельзя. Запрещены телефоны, любые другие гаджеты, справочные материалы, а также разговоры с соседями. Рособорнадзор рекомендует прибывать заранее и внимательно ознакомиться со всеми требованиями. В Арктике стали востребованы кадры в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Архангельской области. Отмечается, что сегодня Арктика – это прежде всего северный морской путь и магистральная часть трансарктического транспортного коридора. Как и на других логистических маршрутах, он становится площадкой для экспериментального применения беспилотных технологий. Другим инновационным направлением подготовки кадров в регионе стало материаловедение. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» откроет певица Елена Ваенга. Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: выходные. Это короткая рабочая неделя. Будет, собственно, недолгая уже среда. Скоро пятница. И будем отдыхать. Ждем, не дождемся. Также в пятницу вас ждет, не дождется хит-парад «Горячая десятка». Будем подытоживать, так сказать, музыкальные итоги уходящей недели. И премьеру недели вам готовим от Ани Лорак. Послушаем ее новую композицию, которая называется «Аура». Все это будет в пятницу в 7 вечера по Москве. Не пропустите. В ближайшие минуты ловите классные композиции Влада Сташевского, Филиппа Киркорова и Ирины Дубцовой на радио «Дача». Всем привет!
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

вернуть в урожай на своих дачах и участках. Нужно сейчас хорошенько поработать. Дачный сезон уже вовсю идет, и мы на Радио Даче уверены, что он должен сопровождаться отличной музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30. Смотрите сочные клипы и при желании оставляйте полезные дачные советы для других зрителей. Это можно сделать, отсканировав специальный QR-код на экране. Вот так сделала Влада. Она уверена, что лучшие танцы – это те, которые на даче. Особенно в компании «Радио Дача». Уж поверьте, я знаю, что говорю. Продолжим музыкально этот чудесный вечер. Будем слушать в ближайшие минуты в эфире хиты Авраама Руссо, Эдуарда Хиля и Жасмин. Будем вместе!

0: уходим мы уже из этого музыкального часа на радиодаче, но не с пустыми руками. До финала обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Счастливим кого-то добрым словом и приятной песней. И чуть раньше послушаем классный хит от группы «Республика». Всем приятного вечера. Мария Федорова с вами. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Реклама.
9: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
10: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
12: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
13: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
15: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
14: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: Растения балуются. Всыпем по полной. Удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
23: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
21: И два капитана.
24: Я капитан полиции.
25: А я чудак.
21: Новые серии.
26: И вот тут...
20: Что?
26: Что-то произошло.
21: Вечерний детектив.
26: Свежий.
21: В четверг и пятницу. 18:10.
26: Отлично.
21: На канале ТВ-центр.
25: Я знаю, что произошло.
21: Возрастное ограничение 16+.
27: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
28: 26 сентября 2026 года.
29: Москва. Лайф-арена.
28: Большой фестиваль.
29: Удачные песни.
28: Михаил Шуфутинский.
29: Шаман.
28: Группа «Комбинация».
29: Сергей Лазарев.
28: Андрей Державин.
29: Группа «Винтаж».
28: Ольга Зарубина.
29: Григорий Лепс.
28: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
29: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
28: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Елабунцева Галина из Курска. Передаю привет своей дорогой, милой и любимой подруге Кашминой Ирочке. Ирочка, дорогая, милая моя, я желаю тебе здоровья, крепкого-крепкого, мирного неба над головой. И будь ты всегда любимой, милой и самой счастливой. И дарю тебе песню «Расцвела смородина». Спасибо, радиодача. До свидания.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Т.

0: студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице начинаются временные отключения горячей воды. Специалисты будут проводить профилактические работы на теплосетях. Мероприятия продлятся до конца августа. Всего специалистам предстоит проверить более 19 тысяч километров сетей. Испытания разбиты на 600 этапов и организованы одновременно во всех округах столицы. В работах задействованы свыше 3000 человек, около 300 единиц спецтехники. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно на портале mos.ru, в приложении «Моя Москва», на сайте МОЭК, а также в разделе «Мой дом» на платформе «Электронный дом». В преддверии летнего сезона мошенники начали массово рассылать поддельные уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В сообщениях утверждается, что на участке обнаружен борщевик, и собственнику грозит штраф до 50 тысяч рублей. Злоумышленники предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно пересылают ссылку. Она ведет на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуги. Там человек самостоятельно вводит личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме предупредили в МВД. Ведомстве напомнили, что реальные штрафы проверяются только в официальном кабинете на госуслуге, либо через уполномоченные сервисы. При этом контролеры никогда не требуют срочной оплаты по подозрительным ссылкам. В России вырос интерес к удаленной работе. В апреле такой формат в своих резюме указали более 2 миллионов человек, передает «Коммерсант». Эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. Если сотрудник приведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по соглашению сторон. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождливой погоде до конца недели. В некоторых районах осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра. Температура ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы, а самым дождливым днем станет пятница, 15 мая. Ночью ожидается до 5 миллиметров осадков, днем до 8. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Юлии Савичевой. Оставайтесь в компании на радио «Удача».
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: этот вечер очень даже зажигательные и зажигательные хиты на радиодаче для вас. После группы «Фабрика» с удовольствием послушаем группу «Вирус» и Дениса Клявера. И, конечно же, вашу заявку с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Не скупитесь на добрые слова в адрес своих близких людей. Звоните, запишем и подарим им их любимую песню. Все сделаем в лучшем виде. Будем вместе.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Это Чепик на радио «Дача» с композицией «5 минут назад». Песня не так давно звучит в нашем эфире, но уже занимает свою строчку в хит-параде «Горячая десятка». И чем чаще вы будете заказывать свежие композиции в нашем эфире, тем у них будет больше шансов добраться до вершины чарта. Новые музыкальные итоги подведем уже послезавтра, в пятницу, в 7 вечера по московскому времени. И там же обещаем премьеру недели от Ани Лорак. Будем слушать ее новинку, песню «Аура». В ближайшее время уже знакомыми композициями порадую вас на радио «Дача». Впереди у нас группа «Фристайл», Юрий Антонов и Ольга Бузова. Дождитесь.

0: Фрунзе удачи, потому что через 10 минут ему выходить в эфир вас приветствовать, друзья. А я вот спешу сказать пока-пока. Попрощаюсь до завтра. Чудесного вечера. Желаю вам напоследок непременно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классную композицию от Нюши и Чинконга. Всем еще раз счастливого вечера. Мария Федорова, Радио Дача. До скорого.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: продюсер ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВВ-банк.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: ему на суточную.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Мы всегда с большим удовольствием слушаем вашу программу. Меня зовут Лилия, я сам народом с Ярославской области, Даниловский район, из деревни. Мы находимся в пансионате. Времена года – это Ногинский район, Московская область. Погода благоприятствует, мы рады и счастливы. И будем еще более счастливы, услышав песню от вас, песню «Шамана». Привет вот моему лучшему другу Силкину Николаю Анатольевичу. Я его люблю и уважаю, мы дружим с ним уже второй год. Спасибо большое, до свидания, всего доброго.

0: ему на суточно-ру.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Удачи» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов планируют внедрить с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в Минпросвещении. Там уточнили, что пособия уже готовы, сейчас проходят экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Килограмм клубники в российских торговых сетях в середине мая стоит от 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в апреле. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он связал снижение цен с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавке достигла около 40% и продолжит расти. К лету основную часть полок займет клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов. Спрос на ягоду в стране ежегодно увеличивается на 8-12% благодаря тренду на здоровый образ жизни. Эксперты прогнозируют, что с расширением предложения цены стабилизируются, а выбор станет шире. Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники. За длинные выходные граждане подали более 200 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими праздниками, число отмен выросло более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего самозапрет оформляли россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Они же активнее других, потом снимали ограничения. В настоящее время механизм самозапрета действует уже у более чем 20 миллионов человек по всей стране. Оформить такое ограничение можно через портал госуслуги. Официальный курс доллара на завтра составит 73 рубля 74 копейки. Европейская валюта будет стоить 85 рублей 90 копеек. Это все новости к данной минуте. Впереди новый музыкальный час. Его откроет Сэг Диана с композицией «Сердце магнит». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: счастья хочется каждому из нас в любое время года, особенно весной и в начале рабочей недели. Да, не всем легко перестроиться после выходных на трудовые будни, ранние подъемы. Поэтому всем желаем легкого завершения сегодняшнего дня. Кстати, завтра уже четверг, мы плавно продвигаемся в сторону финала рабочей недели и делаем это в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты Анны Семенович, Юлианы Карауловой, Натали и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

темной ноченькой может случиться все, что угодно. И такие истории не исключение. Мы всем желаем приятной доброй ночи, ну и такого же уютного и теплого вечера. Завершается среда, первая часть рабочей недели пройдена, можно выдохнуть. Дальше уже гораздо проще. Ну и сейчас с нами вечер, можно подумать об отдыхе, ну, насколько это возможно в разгар трудовых будней. Приехать домой и ничего не делать – это тоже своего рода отдых, который совсем скоро дополним хитами Натальи Гордиенко, группы «Руки вверх» и других любимых артистов радиодачи.

хорошо там, где есть радиодача.

0: много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником «Друна Лайф» написал: «Чай, дача, соседи – все, что нужно для хорошего отдыха». Ну, мы на 100% поддерживаем этот совет, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес, и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Скидки в аптеках столички.

0: аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам и цеха Барбара, Руслану, Эми, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, Радио «Дача».

Удача, как все, вы можете делиться своим отличным настроением в эфире «Радио Удача». Специально для этого у нас в финале часа рубрика «Удачный момент». Передавайте приветы и делитесь планами на вечер. Наверняка сейчас кто-то после работы решил прогуляться в такую хорошую весеннюю погоду. Ну, если у вас такая имеется. Конечно, есть отдельные города, где точно не до прогулок, но вспомнить о своих друзьях и близких точно можно. Передавайте им приветы по телефону 849.

0: 925-95-5555. А мы уже через пару минут послушаем хиты Михаила Шуфутинского, Николая Баскова, группы «Рефлекс» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание-ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Каждому из нас порой необходимо совершить небольшую паузу, чтобы определиться с дальнейшей траекторией, а затем уверенно направиться в сторону своих целей. Пусть ваш полет всегда будет уверенным, и все планы, цели достигнуты. Самое время обозначить наши музыкальные планы на ближайшие минуты. Уже скоро послушаем хиты Сергея Чумакова, Эдгара и Рады Рай, Вадима Усланова. Ну и в финале часа исполним очередное музыкальное пожелание в рубрике «Удачный момент». Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».

0: От одной весны до другой, продолжая тему песни Сергея Чумакова на радио «Дача», можно предположить, что около 274 дней, считая от финала мая до начала марта. И в большинстве из них мы с вами не сидим на месте, кто-то активно путешествует, часть слушателей практически переезжает за город во время дачного сезона, ну и каждый слушает наш эфир. Совсем скоро, через короткую паузу, его продолжат хиты группы «Гости из будущего», Стас Михайлова, Ольги Бузовой и других любимых артистов радио «Дача». Желаю всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточный ром. Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность» 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила.
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
17: Самый лучший день заходил вчера.
16: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из Карачаево-Черкесии. Меня зовут Катя. Передаю привет своим деткам Танюше, Дашеньке, Димочке, Ванечке и моей маме Надежде Алексеевне, папе в Астрахани, Ивану Анатольевичу, моему брату тоже в Астрахани, Алексею. Я их очень люблю. Ставлю для всех своих близких песню певицы Светы. Спасибо большое, Радио «Дача».

где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому мы всем желаем легкого наступающего четверга, да и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам. Тем более сейчас с нами весна. Дома точно сидеть не хочется, даже сейчас этим вечером. Продолжаем слушать любимые песни в нашем эфире. Уже скоро насладимся хитами Ирины Салтыковой, Димы Билана, группы «Ночной патруль» и не только.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Песня Валерии в продолжении этого часа на радиоудаче. Стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы тоже возникают на просторах интернета. Ну и, как понимаете, ответов здесь еще больше. Все зависит, конечно, от мнений, привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант, о своих чувствах можно заявить в нашем эфире в финале часа. Здесь рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу на радиоудаче хиты Александра Барыкина, Антипа, Татьяны Булановой и многие другие.

0: Александр Барыкин пережил как минимум два периода славы. Для старшего поколения его имя неразрывно связано с рок-группой «Карнавал». А вот у нас на радио «Дача» после его имени звучат другие поистине народные хиты. Один из них – «Букет», ставший песней года в 1987 году. Через короткую паузу вспомним с вами хиты «Иракли», «Кристина Арбакайте», «Шуры» и других любимых артистов. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманный белый, белый. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Менте. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менте. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
6: Менте.
5: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менте. Жизнь без паузы.
6: Менте.
5: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
2: Я капитан полиции.
6: А я чудак.
3: Новые серии.
7: И вот тут...
2: Что?
7: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
7: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
8: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
9: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из города Железнодорожного. Хочу передать привет сообществу идеальных братьев, чтобы они хорошо росли и развивались, чтобы у них все было успешно. Огромный-преогромный привет всем моим сотрудникам. И прошу поставить для них песню Александра Буйнова «Спасибо, радио «Дача».

Каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие сценарии, и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика. Ну и мелодрамы со счастливым концом.

также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Евгения Осина, Славы, Тейси Повали и других любимых артистов радиодачи.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Проводим этот вечер на радио «Дача». С нами весна, дачный сезон. Многие сейчас периодически проводят время на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем с вами немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Дмитрия Маликова, группы «Иванушки Интернешнл», Алены Петровской и многие другие.

0: она такая разная и сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, не везде. Весна успевает радовать своей погодой, доставка тепла и солнца периодически задерживается, но, что важно, обязательно будет доставлено. Вопрос лишь времени. Поэтому ожидаем, ну и в ближайшие минуты слушаем хиты Валерии Стаса Пьехи, Натальи Гордиенко, Дмитрия Маликова и других любимых артистов «Радио Дача». Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Зинаида, я из города Реутов. Хочу передать всем родным и близким своим большой привет и больших успехов в жизни. И поставить для них любимую песню «Ах, женщины». Спасибо большое, любимое, дорогое.

0: известно, вертят именно оптимисты. Так звучит цитата из фильма «Служебный роман». А вот что отвечает за наше настроение, так это любимые хиты на «Радио Удача», которые можно слушать в любой точке планеты. На нашем сайте radioudacha.ru есть специальный плеер, а еще дополнительные онлайн-каналы «Диск Удачи» и «Песня года». Поэтому есть из чего выбрать и уж точно что послушать. Мы с вами, например, уже скоро услышим хиты Леонида Агутина, Николая Баскова, группы «Чай вдвоем» и многие другие.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

И снова возвращаемся к теме свадеб. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Звоните, ну а мы за вас искренне порадуемся. И через короткую паузу уже вместе послушаем хиты группы «Динамит», Стаса Михайлова, группы «Блестящие» и многие другие.

0: Стоит на радиодаче, и между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звонить можно в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты Нюши, Натали, Олега Газманова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моего коллеги Ивана Никитина здесь на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Серликов, я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей любимой жене Серликовой Алсу. Я ее очень люблю и хочу для нее поставить песню «Черная смородина». Спасибо большое, Радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю. Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Анна Дубцова. Красиво, душераздирающе и, самое главное, о любви. О любви и долгой совместной жизни сначала мечтают девушки, наверное, потому что взрослеют раньше, а мы, мужчины, думаем о серьезных отношениях уже потом, когда устроимся на работу, купим жилье, а еще хорошо бы машину, дачу и так далее. Пошло и поехало. В общем, одной романтикой не обойдешься, и рай в шалаше, к сожалению, привлекает немногих. Хотя добиваться успеха вдвоем или даже всей семьей гораздо интереснее, чем по отдельности. Всем желаю поддержки близких. Зовут меня Иван Никитин. До 8 утра с удовольствием буду с вами. Благодарю своего коллегу Сергея Черноусова за уютный вечер в эфире и желаю ему приятного отдыха. Тем же, кто засыпает, доброй ночи, друзья, все понимаю. А всем остальным привет!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Как жить без любимого человека, без любимой музыки, без любимого дела? Ответ – никак. Группа А-Студио прямо сейчас на радио «Дача». Но вывод не настолько категоричен, как может показаться. Безусловно, найти свою любовь – это большое счастье. А также есть из нас те, кто живет в настоящий момент один, чувствует себя прекрасно и ведет замечательный образ жизни. Есть и любимая работа, и отличная компания. На дружеское плечо радио «Дача» точно всегда можете рассчитывать. Здесь всегда приятная атмосфера и музыка, которая нравится вам. На очереди хит Андрея Губина, далее Юлия Михальчик.

0: Ларисса Максим на радио «Дача». Да, если говорить о начале весны, когда в марте лежит снег, а потом еще в апреле идет дождь со снегом, то довести весна может любого из нас. А если посмотреть за окно сейчас, то это совсем другое дело. Зеленые газоны, на улице плюс 20, минимум пасмурной погоды и максимум солнца. Желаю, чтобы в каждом городе вещания радио «Дача» весной было именно так. Закрепим желание хорошей музыкой. Впереди хит Олега Газманова, Руслана Алихно. И также музыкальный привет одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор Алексеевич, фамилия Негрусаев. Я звоню из города Воскресенск. Хочу привет передать любимой теще Елене Павловне, любимой жене Анастасии Михайловне, брат своему, который сейчас находится со мной, Дмитрию Сергеевичу Саженову. Мы сейчас находимся на даче. И поставьте, пожалуйста, песню «Она дача». Большое спасибо вам, любимая дача моя.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

если летом метет снег, тогда действительно хоть волком вой. Стас Михайлов прямо сейчас на радио «Дача». Надеюсь, таких сюрпризов нам непогода не преподнесет, и лето пройдет как маленькая жизнь, если цитировать строчку из известной песни. Всем желаю хорошей погоды как дома, так и за окном. Зовут меня Иван Никитин. С удовольствием провожу время в компании любимого радио, чего и вам желаю. Через мгновение приятную атмосферу поддержит хит группы «Винтаж». Ну и всем еще раз привет, это «Радио Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

А еще говорят, чем больше букет, тем сильнее вина. Вот такой грустный факт. Жан Даурен на радио «Дача». Ты, значит, постарался, купил огромный букет, сделал дорогой подарок дорогому человеку, а злые языки возьмут, да и напридумают. Наверное, вина. Наверное, сильно виноват в чем-то. И за что-то. Главное, чтобы твоя половинка в этот момент так не думала, а знала, что все это по любви. Большой, взаимной и чистой. Через мгновение продолжим нежности с хитом Филиппа Киркорова. Друзья, оставайтесь с нами.

0: обязательно вспомним не только хиты Султана Лагучева, но и многих других достойных исполнителей. На радио «Дача» всегда есть чем удивить. Звучат и всем знакомые хиты, которым хочется подпевать, и премьеры самых вкусных новинок российской музыки. В этом часе останемся давно с любимыми хитами. Послушаем... Что же мы, кстати, послушаем? Друзья, послушаем. Сейчас посмотрим. Сейчас мы узнаем, что мы послушаем. Итак... Итак. А ну вот же, друзья, послушаем группу «Иванушки Интернешнл», а также группу «Фабрика». Ну что ж, обязательно еще исполним вашу заявку в рубрике «Удачный момент». Так что оставайтесь вместе, хорошо.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ведерникова Рима. Я звоню из города Ютеровска. Хочу передать привет всем работникам автомобильного хозяйства. Хочу всем пожелать удачной дороги. Друзья, для вас песня Леонида Агутина «О шофере». Спасибо, радио «Дача».

Время, посмотришь на календарь, а уже юбилей. Денис Майданов в этом году отметил 50-летие, представляете? Певец и композитор дал благотворительный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Сцену с музыкантом разделили многие звезды радиодачи. Николай Басков, Лев Лещенко, Александр Маршал и многие другие. Поздравляем успешного артиста с красивой датой и желаем еще больше песен в нашем эфире. Далее час продолжит Таисия Повалий, ну и послушаем певицу Зара.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

для короля. Ответная песня королевы вполне может быть со словами «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Александр Добронравов на радио «Дача». Уверен, у каждого из нас божественный хит свой, и это прекрасно, друзья. Интересно будет узнать, какой именно. Для этого звоните по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Вот просыпайтесь и звоните. Заказывайте песню, передавайте привет, признавайтесь в любви, в общем, все на ваше усмотрение. И давайте знакомиться. В студии Иван Никитин, ну а скоро послушаем хит Марины Хлебниковой. Далее Дима Билан.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: божественных хитах. Недавно был хит Александра Добронравова, а вот сейчас песня Юлии Савичевой. И почему-то, когда звучит она, лично мое сердце стучит сильнее. Я явно к ней неровно дышу. Замечательная песня. Хочется поблагодарить талантливую авторскую работу блистательного музыканта и певицы. Приятно, что на радио «Дача» каждый найдет свой любимый хит. Ну что ж, друзья, хитов у нас еще много, так что скоро готовимся услышать дуэт Алены Апиной и Мурата Насырова. Далее Наталья Королева. Наташа Королева. Вот так вот. Наташа Королева. Ну и, конечно же, исполним заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Анатолий, я из города Тамбова. Хочу передать пламенный привет своему близкому другу Егору Анисимову. Он сейчас находится в рейсе, едет, в общем, на фуре. Я передаю ему большой привет, ни гвоздя, ни жезла ему, и поскорее возвращаюсь домой. И заказываю песню Ирина Аллегрова «Младший лейтенант». Спасибо, радиодача.